0: Radio Blokovat krát krát krát Blokovat krát krát krát krát Najmodernoto bez konkurencie v jugu zapada. Zvukozapisno studio Tratrare pri Radio Blagoevgrad. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Слънце.